0: жизни в 88-89-90 это был совершенно другой темп жизни, потому что в мае был Рейган, а в июне мы собрались уже во Львове.
1: Начались интенсивные международные контакты. Мы собирались на совещание с представителями национально-освободительных движений всех других республик Советского Союза.
2: Я хочу вас приветствовать от имени ряда групп России и Петербурга. Прежде всего, от имени Международного общества прав человека, председателем нашей группы, которого я являюсь.
3: Машин, сорет, чвени, стратегия. იყოს სწორი, ჩვენ ვამბობდით, რომ არა ცალკე იზოლირებულად, არამე ტოტალიტარული იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლა საჭიროა კოორდინაციით ყველა ესე რომ ვთქვათ ოკუპირებული ქვეყნების ეროვნულ განთავისუფლებელ მოძრაობების მხრიდან და ეს კოორდინაცია თქვენ კარგად გახსოვთ არსებობდა.
2: ლატვიელი მეგობარი, ზალგირისი და მასუს ორიოგეს ვთქვათ, რიგიდან. გაიხარა და
4: აიცი, ხაიხლა უკან. ყველა გისურვებთ. და ტრიბუნა არ გინდა, ხო, ბაში?
5: Друзья, я к вам обращаюсь латыш, на русском языке, грузина. Я из народного фронта Латвии.
4: Что ты тебе говорит, коллега?
5: Спасибо. Часто нас называют, что мы националисты, но мы за дружбу народов. Я вижу, какая дружба тут между латышским и грузинским народом.
3: ჩვენ ერთ-ერთი პირველი გამგზავრება გავაკეთეთ სწორედ მერაბ კოსტავას ინიციატივით მის მეგობართან ლატვიაში დისიდენტ მეგობართან მის სახლში ვიყავით მერაბ კოსტავა მე გია ჭანტურია ერთად წავედით
6: как раз в этом здании в этом дому это дом нашего диссидента Альгиса Балтрушиса в этом дому эта встреча происходила, и тут мы приняли, 2 дня мы даже тут заседали.
1: Вот где мы и встретились с Мерабом.
7: 5 лет сидел в Мордовии. У нас была организация, которая называлась «Свободная Литва». И мы все наши отсидели свои сроки. Это дом моих родителей, и для спокойствия я их выслал на деревню, потому что мы ждали, что могло быть и разные тут фокусы.
3: ეს იყო პერიოდი, როდესაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ფეხის ნაბიჯზე დაყვებოდა უშიშროება საქართველოსში, ლიტვაში, ყველგან უკაცრესი კონტროლი მეთვალყურეობის ქვეშ ვიყავით.
8: Он выступал смело, потом когда надо было написать письмо Регину, ну так он главную роль там играл, когда писали, ну и советовались, но в основном так редакторами Кустава был и кто-то из украинцев.
9: Это была для нас такая первопланова вообще постать. И мы на всех контактах, на которых бывалишь, to byli dawni łagiernicy. Czyli jeśli o Gruzinie Merabie Kostawie dobrze mówił Litwin, na przykład Antanas Terleckas, do tego tak samo Ukrainiec, na przykład Olej Szewczenko, to znaczyło, że to jest na pewno porządny człowiek, nie jakiś stukacz, żebyśmy nie wpadli. I dla nas Merab Kostawa był takim symbolem, że wszystkie kontakty, które idą przez Meraba Kostawę, że jego znajomi, to są na pewno ci ludzie, z którymi warto pracować, z którymi warto mieć związki.
10: Janina Jadwiga Chmeliowska, დაიბადა 1954 წელს პოლონეთში. 1981 წლიდან ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია სოლიდარობის გამგეობის წევრი